почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от статуи.